0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, пусти исцели немощь наша, имя Твое граде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареву нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Цареву нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во дни моления моему, внуши молитву мою, небо уста крестивых. От лица Твоего судьба моя изведет очи мои, да видят Твои правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, и искусил меня сии. И не обретись во мне неправда, когда не возглаголят уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во следях Твоих, да не подвижутся стопы моя. А с вас злах, як услышал меня сии Боже, преклони ух Твое мне, услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасаю уповающего на Тебя. От противишься десницы Твоей, сохрани меня, Господи, казиницу ока, крови крылу Твою покрыши меня, от лица нечестивых, остраствших меня, врази мою душу мою, державши от ух Твой, затворишь уста глаголаши гордыню, изгоняющи меня ныне, обедоши меня, очи Свои возложишь, уклонить на землю, объявши меня, коли в готовном лове, к ским набитой в тайных, воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели в животе их и сокровенных Твоих, исполнись чрева их, насытившись снов и оставишь останки младенцем своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь, не дай явить вместе славе Твоей. К Тебе, Господи, возвего душу мою, Боже мой, на Тебя повода, не послужусь в бег, ниже да посмеют, вместе врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще пути Твоя, Господи, скажи мне. И сидям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпи их весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, милости Твоя, як от века суть, грех юности мои я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей, помяни меня Твоя ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь, всего ради законоположения, решаешь мне на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господни. Милость истина, заскающего завета Его, сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех, но много есть. Кто есть человек бесный, Господа, закону положить ему на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится, и семью Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, веноку Господу, яко той и сторонит от тетяной земли, презренный меня, помилуй меня, как один род, и не шесть база, скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи меня. Вижди смирение мое, труд мой, и остави все грехи мои. Вижди враги мои, як умножившися, и ненавидением неправильным возненавидишь меня, сохрани душу мою, и избави меня, да не послужусь, як уповах на Тебя, не злови и прави, прилепяхуся мне, как потерпях Тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, все скорби Его. Помилуй меня, Боже, проявлится милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной себе, но Тебе единому согрешить, и лукавый пред Тобою сотворить, я когда опродившися во славе всех Твоих, и победишь, и не даст судить идти. Себо беззаконие зачат есть мой, и во грехах родимая мать моя, себо истинно возлюбилась и безвестная и тайная премудрость Твоей Мессии. Укрепишь меня соплями, очущися, омышь меня, почистни губилюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренная. Отврати лица Твоя от грех моих, все беззаконие мое чисти. Сердце чисто, созажди у меня Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого, гни от меня. Воздашь мне ради спасения Твоего, Духом дышим, утверди меня, научу беззаконие путем Твоим, нечестиви к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои, отверзши уста мои, возвестят хвалу Твою, я каще бы восхотелось всех жертв, добрых области, сожжения не благоволишь, жертва Бога, Дух, сокрушенное сердце, сокрушенное, смиренным Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится сцены Иерусалимская, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вознеслась во славе Христе Боже наш, радость сотвори Его учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возразившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте душу нашу. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дне, поспешит на Бог спасение нашим, Бог наш, Бог спасать. И Святый Боже, Святый крепкий, Христ, бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Христ, бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, Христ, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, прости исцеление мощи нашей, мир Твоему городе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же мы оставим должником нашим. И не уйди на свое искушение, но избави нас от лукавого.
0: Это Твое есть царство и силы, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Есть же у нас исполни в смотрении, и я же на земле соединим небесным. Вознеслась я во славе Христе Божий наш, никак уже отлучайся на пребывание неотступный, и вопия любящим Тя, а здесь с вами и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемые и славим Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведные, любые, грешные, милые, и же вся зови к спасению, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и нашу часть и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, святители, стой очисти, помышления исправим мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, злой болезни, обреди нас святыми Твоими ангелы, до ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую в сравнении серафим, без истления богословорочию, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним святейшим Владыком благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисус Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и имя же весы судьбами, спаси меня недостойного, раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподнем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподнем самому Христу Царю Богу нашему, Божьего имя Твое, спаси меня в силе Твоей, суди меня, Боже, услышь молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужие, восставши на меня, крепцы, закрывши душу мою, не принадлежишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла врагам моим, и сыну Твою потреби их, болю и пожру Тебе, и спрямься имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали, избави ме и сие на враги мои, возри ох мое. В душе Божьей молитву мою не презри, моление мое, Господи, ми мил, слыши меня, воскреби печали мои, и смету создаться вражи, и служение грешича, яко уклонишь на мне беззаконие, и в огне враждовах ми, сердце мое смятись во мне, боясь смерти напади на меня, страх и трепет приди на меня, покремить мои рехты до смехлеве, яко в глубине и полищу и почию, все удалихся бегая, и вдворихся в пустыне, чая Бога спасающих меня от волны души от бури, потопи, Господи, разли язык их, яко види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обоит и по сынам его беззаконие труд посреди его неправда и не всходе остогны его лихва лесть. Я каще бы враг носил мне претерпел бы хубу, боящий бы ненавидя меня, и на мебель речь укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный владыка мой и знамя мой, и же купно наслаждался со мной брашем в дому Божий ходил хмединым мышлением, да приидет же смертный дня и да снидут вас живи, яко лукав сожилище их посреди их, а с Бога воззвах, и Господь услышит меня, вечер за утро и полудни повем, и взыщу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко мнозе бьёху со мною, услышит Бог и смирит ясы и прежде век, нет бы им изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши совесть их, почели это сустрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Твой тебя припитает. Не даст век плавы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь, я в студне исцеления. Мужи крови листей, не проплывай дней своих, а же, Господи, уповая на Тебя. Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворится, речь от Господи, весь заступник мой, все прибежище мой, Бог мой, уповая на Него. Я, кто избавит тебя, святил его в честь и все мятежна, речь по своим осени тебя, подхвали его надеявшийся. Оружием обойдите и сына Его, не убоившись от страха ночного стрелы летящего дни, отвечу во тьме приходящая, острящая беса полуденного, падет по стороны твоей тысячи, и тьма одесную к тебе же не приближится, обаче очима твоим смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое ближнего положилось и прибежище твое, не приведи тебе зло, и рано не приблизится тесте твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя в стилях путях твоих, на руках возьми тебя, да никуда притнешь, ко мне ногу твою, на аспида Василиска наступишь, и попреши львя и змея, яко на меня уповай, избавлю и покрыни, яко поздно имя мое, воззовет ко мне, и услыши его с ними, скорби, измою его, я прославлю его, долгу твою дней, исполни его, и время спасения мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вознеслась и славе Христе Боже, наша радость сотвори учеником. Обетование обетованием Святого Духа, извещенным им высшим благословением. Яко ты есть Сын Божий, избавитель мира. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши ты, и же у тебя родшегося, моли Богородица Дева. Много поможет моление матерне, яко благосердию владыки, не презри грешник мольбы их все чистая. Яко милости весь и спасти моги, и же и страдать у нас изволила, и скоро да предварят нищу дротов Твоего, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, и же на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе, на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Царство и силы, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Я же у нас исполнил смотрение, я же на земле соединим небесным, вознесла Сесть во славе Христе Боже наш, никак уже отлучайся, на пребывай неотступный, и вопия любящим Тебя, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробнее, и же праведный, любей, грешный, милуй, и же все за века спасения, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и нашу честь и молитвы, исправи животных с заповедям Твоим, душу нашего святителя, стой очисти, помышление, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, и огради нас святыми Твоими, ангелы, да ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнув соединения веры и в разуме преступная Твоя слава, яко благословенна все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пристав веки веков. Аминь. Честнейшую хрвими, ставнейшую без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово, Рощу, Сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыко, благослови. Аминь.

образом реченными бысть, остров же не подобает нам пристати, якоже четвертая.

Кораблиницы, приближайтесь к некой стране. Измеривши глубину брех, притоже сажени 20, мало же пришедшие пати, измеривши, о притоже сажени 15, боящиеся же, да никаков в прудные места впадут от носа корабля, дальше подвы 4 моля, моляхомся, день будет. Корабельникам же идущим бежать из корабля и низвесившим ладью в море, из ветом, а те от носа хотящим подвиг.

Тогда воинник ответит, отрезавши уже ладьи, и оставивши ее под пасти. Когда же он бы хотящий день выйти, молящий Павел вся приятие пищу глаголя, четыре на десятый день, дни чающие не ядше, пребываете, ничто же вкусивши, тем же молю вас приятие пищу, сибо к вашему спасению есть, ни единому же от вас главы отпадет. Грех же сия, и прием хлеб, благодари Бога пред всеми, и преломы начать есть, благонадежный же бывший все, идти приеша пищу, и же в корабле всех душ 276, насыщися же брашно, облегчиша корабль. Изметающий пшеницу в море, когда же день быть земли не познаваху, не дрожи, некое смотряху имущие брег, на неже совещаша, аще можно, мощно есть извлечи корабль, и котвы собравши, дизякуся по морю, и купно ослабивши уже кормилом, и воздвигши мало ветрило, дышущему ветрицу, безохомся на брег, паче же место иссопное, увязиши корабль и нос увязши, прибысь недвижим, кормила же разбивавшийся от нужный волн. Воинам же совет бысть, да кузники убьют, да никто поплыв избегнет. Сотник же хотя соплести Павла, возбрани совету их, повели же могущим плавать, и скачивши первые изыти на край, а прочие ове оба на дничицах, ове же на нечем. От корабля и так обысь, всем спастися на землю.

Свет Иисус, очи свои на небо и рече, яко же ты имя Отче послал еси в мир, и аз послал их в мир, и за них аз свящу себе, да идти будут священи воистину. Не о сих же молю токмо, но я о верующих словесе их ради вмя, да все едина суть, яко же

от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и от Святого Духа, и

everything, this emotion, this idea, put it

православных и создателей святые обители сие, и о всех прежде почивших отцах и братьев, с дирижащих и

пьем их. Исцели болезнь, врачуй страсти, души чудес рабов твоих, архимандрита Глеба, иеромонаха Серапиона и радиакона Агафадора. И яко благосерд, прости все прегрешения, вольные и невольные, скоро воздвигнет одра болезни, молимся.

святи молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую бабы душею в России.

Сёге же утвердите нас всех в беде единомыслие, здравие, силе, дух, Отцем си. Господи, услышь.

трудящихся честнее в храме сем, трудающихся поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие, богатые милости.

Господи Боже, сил, Боже, спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все побрани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, подашь нам силу и Твоей победу. Верным чадом Твоим воздействие русские церкви ревнующие поспешествуй. В духе братолюбия крепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец лизу Твою, яже церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти прилежащие ко всякому благу настави и мудростью Твоей обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные кровь и знания сущие в дом уведи, алчущие на питание, дугающие, страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже вся веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах святые Руси мира единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Ягода единими усты, единим сердцем, исповемуйся Тебе единому Богу в Троице славе Вому. Ты будешь заступление, победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

честное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Святотроицкие Сергиевы Лавры, Священархимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Апостольского и Дмитровского, с братьями святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бога Царствие Своем, всегда

0: Бога волку зене, дал пища мне по твою волю, овцы и поля недостойные, да не пришли мне, свидетель мой. Паче же пройди в уды моя во все составы, в утробу в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с косми в купе, чувств просвети, простую пятерицу, всего месть пригвози страху твоему приступу, крей, соблюди же, сохрани меня всякое дело с твоей души тленного, очисти и умы, и украси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи меня твое исцеление единого духа, не к тому исцелению греха, да яко входное причащение, яко огнями не бежит всяк злодей и всякая страсть, молитвенники тебе приношу все святые, чи на начале же бесплотные, притечу твоего, мудрые апостолы, к всем же твою нескорную чистую матерь, и же мольбы благоутробнее, прими Христе мой, и сыном свет сосадил твоего служителя, ты бысь и освящение, и единая наша блажа души светлость, и тебе ли поподобное ко Богу, и владыце славу все восславим на всяк день, тело твое святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет живот вечный, и кровь твоя честная в оставлении грехов, будешь ими благодарение сея в радость, здравие, веселье, в страше же второе пришествие Твое, с подобием грешного стать, и одесную славы Твоей я, молитвами причистия Твоей Матери, всей святые, Пресвятая Владычица Богородица, святие помрачение моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, бламейся недостойного, причастника быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшее оживот время, умершленного грехом, я же милость Бога Бога, любовь утробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, и пленение помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души и тела, и подожди мне слезы покаяния и исповедания, во еже пети и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенное препроставленное все веки, аминь. На не отмечаешь работу твоего владыка по глаголу твоему с миром, яко видится очи мои спасение твое, еже иси уготовало пред лицем всех людей, свет в откровении языка устав людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, в тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, в тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, в тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, пресвяти законе наши, святые, и посвяти исцеление мощи нашей битвы городе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дожди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, я крест светлости, гнева севшая, благодать вселенную просвети. Не серебролюбя мира, весь кровище, с неска, высоту на спире, на мудре, показано Твоим совестно наказуя. Отче, милание, за ту усть, моли с того креста Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественной благодати Твоим, с нами вся учащая поклоняется в Троице единому Богу. Милание, за ту усть, все блажение преподобнее, достойно хвалим Тебя, и себе наставники, божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешек молений гласы, но пред врехом благая на помощь на сверну зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшее херовим и славнейшее без сравнения Серафим, без исцеления Бога сворочую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

сюда, на ней, приз, на веки веков.

0: спасти и побольше, спасти и забрать.
1: Я, например, тише, как мы с тобой идут, сидят со всей полой.

Серёж, надо подальше ящик.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепче, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепче, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепче, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели мощи нашими и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, по на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и силы, славу Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приди, поклонимся Царю нашему Богу, приди, поклонимся, припадем Христу Царю нашему Богу, приди, поклонимся, припадем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне, молению моему, души молитву мою во устах христивых. От лица Твоего судьба моя изъедет, очи мои да видят правоты, искусил и си сердце мое, посетил и си ночью, и искусил меня и си, и не обрети себя мне неправда, я когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за свои саустей Твоих, а сохрани их пути жестоки, соверши стопы моя, в остезях Твоих, и да не подвижутся стопы моя, а с возбах я кого слышу, если... Мя исти, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеница ока, крови крыву Твоей покрыши мя. От лица нечестивых остравших мя, врази мои, душу мою подержаша, тух свой сотвориши, уста и глаголши гордыню, изгонящие мя ныне, обыдоши мя. Очи свои возложиши, уклоните на землю, объявши мя, я колеб готов на вов, и яко скир обитает тайных. Воскресни, Господи, при дворе и запни им, избави душу мою от честивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чрева их, насытившись сынов и оставишь останки в одеце своим, аже правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в недра и витимися славе Твоей. Тебе, Господи, возведох душу мою, Боже мой, да не на Тебя повах, да не постыжусь вовек, да ниже да посмеют меня вразимые, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твоим научи меня, наставит меня на истину Твою и научи меня. Яко Ты есть и Бог, спас мой, и Тебе терпеть весь день, помяни щедроты Твоей, Господи, и милости Твоей, яко от века суть. Грех юности моей я и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь всего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем Своим, все пути, Господи, милости, если взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, и очисти грех мой много бы есть, кто есть человек. Боясь Господа, законоположит ему на пути Божий из воли. Душа его о Богих выварится, и семя его насеет землю. Держава Господь боящихся его, и завет его явит им. Отчи мои, вынука Господу, яко то истоник от сети нози. Призрана мя и помилуй мя, яко не единород и нищий есть аз. Скорби сердце моего множишь от нужд моих и сведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи моя. Вишь враги моя. Яко умножишься, ненавидя неправильного, возненавидишь меня, сохрани душу мою и избави меня, да не постыжусь, яко уповах на Тя, избави правильный и прилепягся мне, яко претерпех Тя, Господи, избави Божий Израиль, всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелиться милость Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое беззаконие моего, греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, асное грех, и предо мной есть выйду, Тебе единому согрешив и лукавый пред Тобою сотвори, яко да пройдешь слово свое всех твоих победишь, и да судить идти, с тебя беззаконие сочат, есть много грехах ради Мати моя, все боисты возубил и себе известные тайной приборности твоей вил миссии, а крапишь имея, со помечишься, мышь имея, и паче снегу убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице твое грех моих, вися беззаконие мое очисти, сердце чисто, созище мое Боже, и дух правды его утрое моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духа воды ищи, утверди меня, научу беззаконные путем твоим, и нечестивые тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спаси моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усте мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще Бога схотелище жертву, да Богу во все сожжение Бога говоришь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Уважи, Господи, боговоление Твоим Сиона, и да сосечутся стен в Иерусалимские, тогда боговоришь. Жертву правду возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь кутинцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся и сила славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетования Святого Духа, извещенным и бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно век, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, еси воза истинная, возвратившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение, Бог наших, Бог спасать и святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели мощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле, хлеб наш насущный дашь там есть, и остави нам долги наши, кажем оставляй должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Еже о нас исполни смотрение, и я же на земле соединив небесный, вознесся и сила славы Христе Боже наш, никако же отлучаясь, но пребывая неоступный, и вопия любящим тебя, а здесь им с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси на земли, поклоняемые с вами, Христе Боже, долготерпение, много милости, много богоутробья, и же правильно влияй грешные милые, и же вся зовека спасения, обещания ради будущий Бог, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш заповеди Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поучения соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разуме преступные Твои славы, яко благословенные си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыка благословим.
0: Молитвы Святейшего Владыки нашего Господи, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Едино Божество, едино Сила, помилуй меня грешного, и ими же веси судьбами спаси меня, и достойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приди, поклонимся Царю нашему Богу, приди, поклонимся преволею Христу Царю нашему Богу, приди, поклонимся преволею самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твое судими. Боже, услыши молитву мою, внуши Богову уст моих. Я хочу изди вошташа меня и крепцы, заскажешь душу мою. И не предложишь Бога пред собой, если Бог помогает мне, и Господь заступит души мои, отвратит злая врагов моих истинные Твои потреби. Волю пожур Тебе, испою всеми Твоему Господи, яко благо, яко всякие, из печали избавил меня си, на враги мои возле ухо мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вами ми, услыши меня во скорбе печали моей, и святохся от глаза враже, и служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие во гнев враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет прииди на меня, и покрыми тьма, и грех, кто даст мне крылья, я кого убини, и понищу, и почию, все удали к себе, говорись о пустыне, чая Бога спасающих меня, плодушия и от бури, потопи, Господи, не раздей языки их, якови их беззаконие, пререкание в ограде, небо ночью обыть, и посинаем его, беззаконие, труд посреди его, и неправда, и... Не оскудя от стога его лихвы и лесть, яко аще бы враг поносил ми и прихитряк бы хубок, и аще бы ненавидя мя, и не вели речи укрыбыхся от него. Ты же человек равнодушный, владыка мой, и знаю мой, и же купно насажал вместе со мной браши дома Божиих, одних и ненамышлением, да приди смерть на ня и да снит вас дрова от живи. Яко вока в сожилищих и посреди их, яко аз Бог у вас вах, и Господь услыши меня, вечер за утро и полудни, повем и возвещу, услыши глаз мой, избави миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяхом со мною услыши Бог, и смирит я си прежний век, не избыит изменений, яко не убоишься Бога, постри руку свою восстояние, склонишься завет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувшись свои са их, пощели тасу стрелы, возверзи на Господа печать твою, дочь меня припитает, и даст свет. Век мог бы праведнику, ты же, Боже, не изведешь я судей цистея, уже и крови нести, не приправляя действий их, аж же, Господи, уповаю на тебя, живы помощи Вышнего, крови Бога Небесного, дворе встречи, Господи, заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на него, я коту избавить тебя от сети во все свящем, и тешно плечма своим осените, и под крыле его надеющийся, оружие выйти, и сын его не большийся, страха ночного стрелять, летящего тьми, в одни, в отвечу, во тьме приходящие, острящие беса полуденного, подета страны твоей тысячи, и тьма одесую тебе, тебе же не приближится, а бачи, отчима твоим осмотришь, воздание грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, и теперь прибежище твое, и прииди тебе свой ран, и прибежище телеси твоему, яко ангелы сам заповести тебе сохранить тело всех путях твоих, на руках возьми тебя, да никогда притнешая камень ногу твою, на спину его сидиску наступишь, и перешеревая смея, яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, и яко позна имя моего, завет ко мне Его, и услыши Его с ними скорби, изму Его, и прославлю Его, долготу, и не исполню Его, и явлю Ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся во славе Христе, Боже наш, радость сотворимый, учеником обетования Святого Духа, извещенным Божьим благословением, яко ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веки веков, аминь. Яко иди во вознесение за премногие грехи наши, ты же тебе, росшегося моли, Богородице Дева, много поможет моление Матери, яко Богосердие, Владыки, и перези грешных мольбы все чистые, яко милости есть и спаси моги, и же страдайте нас, изволивы, скоро да предварят и щедроты Твои, Господи, яко и брещахом всего. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посетитель, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и силы, и слава Отца и Сына Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Еже о нас исполнит смотрение, и я же на земле соединив небесный, вознесся и сила своя Христе Боже наш, никак же отлучаясь, но пребывая неоступный, и вопия любящим Тя, а здесь с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси на земле поклоняемся с вами, Христе Боже, долготерпеливо, много милости, много Богу утробне, и же правильно любя и грешно милый, и же всяко зовы ко спасению обещаний ради будущего, сам Господи, прими наши в часе молитвы, исправи живот наш заповедь Твоим, души наши святители, сочисти помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, злого болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да пощадим соблюдаемы, и наставляемы до стили в соединении веры, и в разные неприступные Твоей славы, яко благословение сего веки вековыми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно веки вековыми, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без осенья Богословородству и Сущую Богородицу Тебя величаем, имени Господним Святейшего Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, в силы все твари содействию, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, и спасал на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописание, грех наших растерзал и победил, тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любящий, приими и наш грешных благодарствий и сей моледы и молитвы, и избави нас от всякого загубительного и мрачного прегрешения, и всех избавите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласи страху Твоему плоти наше, и не уклони сердец наше свои цели помышления и лукавствия, но любовью Твоей извести души наше, да к Тебе всегда взираешь, и еже от Тебе светом наставляемы, и Тебе неприступного и непреступного сущного света зрящие, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и все святым и богим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Преславную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Отче Христо Бога, и Боже родилось, и от земли возносимо, со посолы зрящие, возвеличивое.

всем, только со словом взяться от земли на горнее.

деяний святых апостол чтение. Во дни оны, яко же суждено бысть отплыть нам во Италию, предав у Павла же и иные некие юзники сотнику именем Иулию, спиры севастийские, шедшие же в корабль Адрамитский, воскотевший плыть его осийское место, отверзохомся сущу с нами Аристарху Македонянину под Солунием, другие же пристахом в Сидонии, человеколюбие же Иулий Павла Ведея, повеле к другом шедшу прилежание улучите, и оттуда отвесшися приплыхом в Кипр за неветрю бяху противнее, пучину же Киликийскую и Памфилийскую приплывши, придохал в миры Ликийские, и там обрет сотник корабль Александрийский, плывущий во Италию, садинный вонь, во многие же дни после плавающую, едва бывшую в Кинди, в книге, не оставляющий нас ветру, приплыхом под Крит, при Салмоне, едва же избирающий край, придохом на место некое нарицаемое доброе пристанище, ему же близ Беград Лосей. Много же времени минувшую и сущу уже небезбедную плаванию, за неже и пост уже бег

корабля, но и душ наших хочет быть и плаванием, сотни же кормчие и не в клирах послушаши паче, нежели Павловом глаголимы, недобру же пристанищу сущу по озимению мози совет даяву, отвестися оттуду, аще како возмогут достигши Финикии озимением, пристанище критским зрящим к ливу и к хору, дыхнувши же югу, мневшу волю свою лучите, воздвигши ветрила плыву в край Крита, не по мнозе же возвея противен ему ветер бурен, нарицаемый Евроклидон, восхищену же бывшую кораблю и не могучу сопротивитеся ветру, вдавшися волнам носими бегом, остров же некий мимо текши, нарицающийся Клавдий, едва возмогохом удержать и ладью, южа востягше всяким образом помогаху, подтверждающий корабль, боящийся да не в сирт впадут, не спустивши парус сицы носими бегу, вельми же обуреваемым нам на утре изметание творяху, и в третий день своими руками ядро корабленное извергохом, ни солнцу же, ни звездам явшимся на многие дни, и зиме немали належащи, прочее отымашися надежда вся еже спастися нам. Много же надеянию сущу тогда став Павел посреди и кричен, подобаши уба у мужа, послушавши меня, не отвестись от Крита и избыть и досаждения его и четым, и се ныне молю вы благодушствовать им. Погибель по ни единой души от вас будет, разве корабля? Представу мне всю ночь, его же аз есть, ему же и служу, ангел Божий, глаголя. Не бойся, Павле, кесарю тебе подобает предстати, и се дарова тебе Бог вся плавающая с тобою. Тем же дерзайте, мужи, верую в Богове, яко така будет, им же образом реченами бысть. Во остров же некий подобает нам пристати, и яко же четвертая на десять ночь бысть носимым нам во Адриатской пучине, в полунощи непчеваху корабленицы, приближайтеся им к некой стране, и измеривши глубину, а притоша сажени двадесять, мало же пришедши и паки измеривши, а притоша сажени пятнадесять, боящийся же, да никако в прудное место впадут, от носа корабля вергши котвы четыре моляхомся, да день будет корабленником же, ищущим бежать из корабля и низвесившим ладью в море, известом аки от носа, хотящим котвы простерти, рече Павел сотнику и воинам, аще не сии прибудут в корабли, вы спастися не можете. Тогда воине отрезаша уже ладьи и оставиша ю от пасти. Егда же уба хотяши день быть и моляши Павел вся прияти пищу глаголя. Четыре на десятый днесь день чающий не ядши прибываете, ничтоже вкусивши, тем же молю вас прияти пищу, себо к вашему спасению есть, ни единому же от вас влас главы отпадет, рек же сия и прием хлеб, благодари Бога пред всеми и прилом начат ясти, благонадежный же бывший все, идти прияши пищу, беже в корабли всех душ 276, насыщися же брашно, облегчиша корабль, изметающий пшеницу в море, егда же день бысть земли не познаваху, недра же некое смотряху, имущие песок, на неже совещаша, аще можно есть
извещи корабль, и ко твой собравших взявшихся по морю, и купно ослабивши уже кормили кормилом, и воздвигши малое ветрило к дышащему ветрицу, везохомся на край, впадши же в место исопное, увезиша корабль и нос уба увязший, прибысь недвижим, кормила же разбивавшийся от нужды волн, и воинам же совет бысь, да узники убьют, да никто, поплыв, избегнет. Сотник же, хотя соблюсти Павла, возбрани совету их, повеле же могущим плавать им. Искочивши первые и изыти на край, а прочие оба на чицах, овы же на нечем от корабля, и так обысь всем спастися на землю. И Духу Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Иисус, Отче Свои на небо рече, яко же Ты мя, Отче, послал еси мир, и аз послах их мир. За них освящу себе, да идти будут священни во истину. Не оси же молю токмо, но верующих словесе их ради в мя. Да все едино суть, яко же Ты, Отче, во мне, и аз Тебе. Да идти в нас едино будут. Дай мир веру имать, яко Ты мя послал еси. Я славою же далося мне дах им, да будут едино, як.

Господи Божий, сил Божий, спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Всего брани, хватящие, полчащиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ ее, восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твою победу. Верным чадом Твоим, Твоей единстве русской церкви, ревнующей по смешествой, духе брата любви укрепи, предовет избави, запрети раздирающим мрачению мов, жесточение сердец, лизу Твою, жесть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти, подержащих ко всякому благу наставить, и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, заповедь Твою утверди, крепость духа и не спасли, от смерти раны пленения сохрани, из шеи крови знаний сучи, дом обеди, алчи напитай, и дугающие страшных их исцели, смятение и печали сущим, надежду Божию утешение подашь, всем же уднись и убьем, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженную пока и не сотвори, исполнилась же в тебя веры, надежду любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг о другу любовь обнови в людях твоих, да единими усты, едини в сердце, не исповедь тебе, единому Богу в Троице своему, ты будь заступление и победа и спасение, уповающую на тебя, тебе слово ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки.

0: сохрани их, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: По блажении главы ваших, Господи, и преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Великий с нами славится честное великолепое имя Твое, Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Оглашение изыдите, да никто от оглашенных и лицеверней, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твой.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: верой, благоговением и страхом Божьим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Сыну, и Писку Святу послал сквозь мир Слов, братья и святые Витязья, вас и всех прославляя. Под небо Твоего воздаты Своей, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господи, Господи, помилуй.
1: Предложенный чистый дарек Господу помолимся.
0: Господи, помилуй.
1: Во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящий в огонь Господу помолимся.
0: Господи, помилуй.
1: Ой, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Не всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
0: Благодари, Господи.
1: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
0: Благодари, Господи.
1: Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
0: Господи!
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Господи!
2: Щедрот ми народного Сына Твоего, с Ним же благословенный сей, со Пресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно.

Господи, великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей России, и святой Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита, и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, и епископа Сергия Посадского Дмитровского, и же даруй святым твоим церквам в мире целый, честный, здравый, долгодетельный.

0: Сердцем славить, воспевать и почестное великолепое имя Твое, Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.

преподоби нас, Владыку, суди разновением, и осуждение нас смейте призывать и Тебе, Небесного Бога Отца и глаголать им.

Хотя есть и человеческие воды, еще страха приступили, да не опалишься всем, как бы есть, божественный же пея кровь к общению, певли примирись тебя печалившим, та же дерзая таинственная брачная ящь, прежде причастие страшная жертва животворящего тела воды еще, сим помолись образом со трепетом, Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, источище жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и Собезначальный, премногие ради благости последней плоти болкися, и расплыся, и погребися, за ныне благодарны, звонравные, и Твоей кровью обдави, растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяния, преклони ухо Твое мне, и услыши глагол мое, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети там на высоту славы Твоя, прогневав во Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, злобився и долготерпелив же и многомилостив, не предал еси меня погибнете со беззакомия моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекл еси человека любче, пророком Твоим, яко хотением, хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, но хочешь же, Владыка, создание Твою руку погубите, боговолишь и погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разуме с ней прийти, тем же я, аще и недостоин есть тебе сей земли, и все преременные жизни сего себе помяну греху и спасти по работе, и Твой оскорни образ на творение создания Твое был. Не отчевая своего спасения, каяний, на Твое же бессмертное богоутробие принуждая, прихожу, прими, уба, имени человека, любче Господи, яко же блудницу, яко разбойник, яко матеря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, немощи человеческие, исцеляя, труждающиеся, применяю все, призывая и упокоивая, не пришед и призвать и грешню, на покаяние и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню в страсти Твоим, якуда чистым сведению совести моя, святые Твои, часть приемлет, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий, пребывающий с Отцем и Святым Духом,

Ей, Господи Иисусе Христе. Боже мой, да не суд мне будет причастие причистых же утрящих тайн Твоих, ниже да немощи буду душе и же и телом, от еже недостойно тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания. Неосужденно воспринимать час святых Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, выборы благоприятия на ответ на страшном судище Твоем, яко да я со всеми избранными Твоим мощники будет нетленный Твоих благ, я жу готовясь любящих Тебя, Господи, в ниже преславности во веки. Аминь.

Единый, чистый, нетленный Господи, сравни срещенной милости человека, люби наше все восприемие смешение чистых детственных кровей, почисти сворошая Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сила, и Твоим восприятием животворящие и спасительное страдание. Восприеми крест, гвозди и копии, смерть умерти, моя души тленные, страсти телесные, погребение Твоим, аду и пленывы царствие, погреби, мои богими помыслы, лукавые советы, не указывай, духи разори, тридену Ты им живоносным воскресенье, падшего правца, восставил и восставил меня грехом, поповшего с имени, образ имени покаяния предлагаю, преславным Твоим вознесением, плоское божие восприятие, сиди с ним сидение, отца сиденье почты, с подобием от причастия Твоих, святых Твоих, святых Твоих тайн, несную часть спасаем, получи, тесните им, утешите Твоего Духа, сосуды честны, спасенные Твои ученики, соделывай, приятелище меня, покажи Твоего пришествия, хотя и паки прийти, судите все неправдою, боговори о мне, усредствие Тя на облаце, судью Создателя моего, со всеми святыми, да бесконечно славословлю и спеваю, Тя с обезначаемым Твоим Отцем и Пресвятым Богим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже, наш единый меч, в вас человеком оставляйте грехи, яко бак и человека любит презрены, моя вся ведение и неведение, прегрешение, исподобие меня неослуженное, причаститесь божественных, преславных и пречистых, жертворящих Твоих таинств, не тяжесть, ни муку, ни приложение грехов, но очищение, освящение, обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и возражение сопротивных истребления многих моих согрешений. Ты, Боже, Бог милости и щедрот, и человеколюбие, Тебе слава высылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащайтесь пречистого тела Твоего и чистой Твоей крови, повин, если суд себе ямы пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе, рекши, му по еды мою, плоти пия, мою кровь во мне пребывает, и аз в нем умилосердись его, Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, спасение, во очищение души, освящение души и тела, и отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского мысленного уде всех моих, действуя Господерзновением, и любовь, я же к Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей Духа Святого общением на пути живота вечного, в ответ благоприятие на страшное судище Твоем, не в суд или в осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца и нечистого языка, от души оскверенной прими, моление Христе мое и не презри моих несловес ниже образом, ниже бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне соподобает творить и глаголоти, согреших паче в унице, яко увиде, где обитаешь и мира купивший, прииди, дерзости, помазости, твои носи, Бога моего, Владыки и Христа моего, яко же ону не отрынулись и пришедшую от сердца, ниже меня вознушайся слове, твоих же ми подашь мне носи и держать, и целовать, и строями слезными я, многоценным миром сие дерзостно помазать тебя, мы имя слезами моими очистим я, ими слове я остави прегрешения моих и прощениями подашь весь зло множество, весь из трубы мои язвы зриши мя, но веру веси и при произволении зриши и воздыхании слышишь и не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавь мой, ниже капли слезные, ниже капли час некое, несоделанное, мои видеси очи твои, в книзе же твои, еже несоделанное, написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд и елик, и грехи вся, остави мне, Боже, всяческих да чистым сердцем, трепетную мысль и душею сокрушенную, и нескверную твоих причащуся и причистых тайн, ими же оживляется и обожается, всяк еды же и пияй,
чистым сердцем, Ты бы реку еси, владыка мой, всяк еды мою путь. Всякой еды пей мою кровь во мне пребывает ниже, аз есть истинный слово всякой владыки, Бога моего, божественного, причащаяся и боготворящей благодати, не оба есть в единых с тобою, Христе мой, светом трисолнечный, просвещающий мир, да оба не един пребуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру сего, ради к тебе приступи, якоже зриши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений, прошу приятия мне и твои живодательные, непорочные тайны, причаститеся неосужденно, да пребудешь, и якоже реку еси со мною треокаяным, да не храме обрет мя твоя благодати, прелестных восхитителей, мя листивней и прелестив, отведет боготворящих твоих своей сего ради, к тебе припаду и тепле вопию ти, якоже блудного приянь, если и будницу пришедшую, так и приими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную и ныне Бог тебе приходя, вем спаси, яко ины, якоже аз не прегреши тебе, ниже садея делание, деяние, и я же аз садела, но сие паки век, я вем яко, не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, и многое долготерпение человеколюбие крайнее, но милостью и сострасти те прекающиеся и чистящие, светлейшие, светотворившие причастники, общники божества твоего цела, соделывая независимые странные ангелы человеческим мыслям, беседующие, и много же, як уже другого твоих истины сия, дерзости творят мя, сия, пряет мя, Христе мой, и дерзает твои богатым в нам, богодеянием, радуйся вкупе и трепеща огнем, причащаяся травастые страны чудо, орошаем неопально, як уже уба купина древняя неопальня, горящая ныне благодарною мыслью, благодарным сердцем, благодарными удисы моими, души и тел моего поклоняюсь и величаю свое слово тебя, Боже мой, яко благословенный суще ныне же и во веки. Боже, ослабе, остави, прости мне согрешения мои, и ликоти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею и неволею, разум и неразумием, всями прости, яко благо человека любец, и молитвами пречистые Твоей Матери, умы Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело, и чистую кровь во исцеление и души и тела, в очищение укалых моих помышлений, яко Твои царство и силы и слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несть доволен, Владыка Христе, Господи, давнишь под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человека любит жить и во мне, дерзая, приступая, повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты иси, един создал иси, и ниши со человека любим, яко же иси, внидиши и просвещающий промоченный мой помыслу, верую, яко сие сотвориши, небо будится со слезами пришедшую к Тебе, отгнал еси, ниже мотаря отверг еси, покаявшийся ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя покаявшийся оставил еси, ежебе, но от покаяния те, пришедшие вся в лице Твоих другов, чинил еси, единцы, благослови тленного, очисти и омы, и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение, веку духа и тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитве великий тебе приношу, вся святые чины, начали же бесплотных притечу.

Нет, нет, нет.

it's above, it means it's

Gracias.

0: благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко приидет Царствие и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареви Богу нашему. Коль возлюблена селение Твое, Господи, сил, крылает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое, плоть моя, возрадовастася в Бозе живе, ибо птицы обрете себе храмины, горлица гнездо себе, и где же положить птенцы своя, полторит Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную место еже положи, ибо благоволение да законополагай, пойдут от силы в силу, явится Бог Богу в Сионе, Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничай наш вещь Божия, и презри на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тыщащ, изволих приметатися в дому Бога моего паче, не жить ими в сильне грешничих, яко милость истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих не злобием, Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволился Господи землю Твою, возвратился плен Яковль, оставилось и беззаконие людей Твоих, покрылось и все грехи их, укротилось и весь гнев Твой, возвратился и от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогнившийся на ней, или простревший гнев Твой от рода в род, Боже, Ты ображься, оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящийся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда мира благозастася, истина земли воссия и правда с небеся приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слыши мя, яко нищ и убог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есим. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою. И вон мне глаз умоления моего, день скорби моя, возвах Тебе, як услышал Мессии, не исподобен Тебе в базе, Господи, и не исподелом Твоим. Все языцы и лики сотворились и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо вели есть и Ты, и творя чудеса, Ты есть един, Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое в этой семени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне. И избавися душу мою от ада преисподнейшего, Боже, законопреступница восставша на мя, и сон державный изыскаша душу мою, и не предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне си. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вознесся во славе Христе Боже наш, радость сотвори учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождейся от Девы и распятия претерпев благей, испровергни смертью и смерть. Воскресение явле яко Бог, не презри я же, создалися рукою Твоею, и вечелыкою битве с милостиве. Прими рощу Тя Богородицу, молящуюся за ней, и спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святого Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, честь и грехи наша. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, ими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Як Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, и не присно во веки веков.
1: Аминь. Еже нас исполним смотрение, и еже на земле соедини в небесным. Вознесся и во славе Христе Боже наш, никак уже отлучаяся, но пребывай неотступный, и вопия любящим Тя, аз есть с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне же, праведной любе грешне, милуяй, и же все зови ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господь, прими наше участие и молитвы, исправь животных заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово, росшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
0: Боже ущедренный и благословенный, просветили церкви наны и помилуй.
1: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же, на животворящем древе веся, благоразумному разбойнику, и же в рай в пути сотворился вход, и смертью смерть разрушилась и очисти нас грешных, недостойных раб Твоих, согрешихом Бо и беззаконного хом, и несть мы достойны возвести о часа нашей возрете на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, якое исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и мертви плоское наше мудрование, да ветхого отложивше человека, в нового облицемся Тебе, поживем нашему владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бойся воистину, истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу ссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим, житворящим Твоим Духом, ныне и пресно во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился и сизело в исповедание и во лепоту блексеси. Одейся светом, яко ризою, простирай небо, яко кожу. Покрывай водами превыспрене своя, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги свои пламень огненный, основай землю на тверди я, не преклониться век века, бездна яко реза деяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы и не сходят поля в место, еже основались им, предел положились и его же не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояют все звери сильные, ждут анагрив жажду свою, на тех птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз, напояя горы от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли и вино веселит сердце человека, умастите лице елеем и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кедры ливанские и жеси насадил, там у птицы вогнездятся и ради его жилища предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положилися тьму, і весь ночь, ніже пройдуть ці звірі добравні, з ким не рекаючи восхитіті, взискаті от Бога пищу себе, восія сонце собрашася, і в ложах своїх лягут, і зійде чоловік на діло своє, і на ділення своє до вечора, яко возвидіши діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворилися, і сповниться земля тварі Твоя, все море велике і пространне, там агадії вже не з числа, животне мале з великими, там кораблі приплавають, змій сей, його же создались і ругатися йому, всяк тебе чают, дати пищу їм во благо время, давши тебе їм соберут, отвершу тебе руку, всяческо исполнится благості, отращу же тебе лице возмятуться, отимеши дух их и исчезнут, и в персь свою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю и творяю трястися, прикасайся горами дымяться, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есмь, да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы к уже не быть им. Благослови души моя Господа, солнце позна запад свой, положил есть мой бысь ночь, яко возвечишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
2: Миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Я спасение душ нашим, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Всего мира благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Благоговением и страхом Божьим, ходящих вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, Христе диаконстве, о всем прийти людям, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О Богохранимой стране нашей,

0: ради всем всяком грани стране, и верою живущих в нее, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: О благорастворении вас Духа, поизомили плодов земных и временных мирных, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй!

благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминавши.

0: всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Ко Господи, да оскорбите меня во злах, услыша меня. Господи, избавя душу от устья неправедных, и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильные, гайзощренны, со углями пустынами, увы мне, яко пришествие, продолжися, селися в селении кидарскими, много пришествия, душа моя, с ненавидящим мира бех мирен, егда глаголах им, варях умятуне, возведох очи мои в горы, отнюдь же приет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь смятение ноги твои я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храня Израиля. Господь, сохрани тебя, Господь, покров ту на руку десную твою, во дни солнца не ожет тебе, ниже луноночью. Господь, сохрани тебя от всяго зла, сохрани душу твою, Господь. Господь, сохрани вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бяху ноги наши во дворе твоей Иерусалиме. Иерусалим, зижди меня, как град, ему же причастие го вкупе. Там был задоша колено, колено Господня, сведение Израилево, исповедайтесь имени Господню, яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове, вопросите же я же о мире Иерусалима, и обилие любящим тебя, будет же мир в силе твоей, и обилие в столпостенах твоих, ради братья моих и ближних моих, глаголах оба мира тебе, дому ради Господа Бога нашего, взыскаю благая тебе, тебе воздведох очи мои, живущим на небеси, все яко очи раб руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я, так и очи нашего Господа Богу нашему, донде же ущедрит мы, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнится уничижение, наипаче наполнится душа наша поношение гобзующих и уничижение гордых, яко очень Господь был у нас, да речет оба Израиль, яко очень Господь был у нас, негда восстать и человеком наны, убо живых пожерли быше нас, в негда прогневаться ярость их наны, убо вода потопила бы нас, поток преди душа наша, убо преди душа наша воду непостоянную, благословен Господь, и же не даде нас ловит зубом их, душа наша, яко птица, избавится от сети ловящих, сеть сокрушися, и мы избавлены быхом, помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Надеющиеся на Господа, яко гора Сион, не подвижется век живы во Иерусалиме. Горы окрест, яко Господь окрест людей своих, отныне до века, яко не оставит Господь же злогрешных. На жребе праведных, яко да не просто праведнее беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благие правые сердцем, уклоняющиеся в развращение, отведет Господь сделающими беззаконие, мирный Израилям. Негда возвратите Господу плен сион, быхом яко утешение, тогда исполнившаяся радость и уста наши, язык наш веселье, тогда декут в языцах, возвеличилась Господь, сотворите с ними». Возвеличилась Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, ко потоке югом. Сеющие слезами, радостью пошлых, ходящих о ждах и плаках уся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землище рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, суй трудившийся зиждущий. Аще не Господь сохранит в град, в суе бдесты гиев, в суе вам есть утреннего, те восстанете по сиденье едущих хлеб болезни. Дегда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне, сынове взда плода чревного. Дека стрелы в руце сильного, так и сынове отресенных, блаженных и исполнит желание свои от них. Не постыдятся их, да глаголит врагом своим во вратиях. Блажен все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, добро Тебе будет, жена Твоя, колоза плодовита, в странах дома Твоего, сынове Твои, яконого насаждения, масличного окрест трапезы Твоя. Все так и благословится человек, боящийся Господа, благословит Тебя Господь от Сиона и узреши блага Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узреши сына сынов Твоих, мирный Израиля. Множится и бравшийся со мной от юности моя, да речет тубы Израиль, множится и бравшийся со мной от юности моя, ибо не примогошь имя. На хребте моем делаша грешница, продолжишь беззаконие свое, Господь праведен, сечивые грешнику. Да постыдятся и возвратятся спять и ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение ише, я же не исполни руки свои, яшня недра своего рукояти собираю. И не режь мимоходящее благословение Господне на вы, благослових им вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из глубины воззвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлющи глас и моления моего, аще беззаконие нас лиши. Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя в слово Твое, пова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней яду, повает Израиль на Господа, яко у Господа милость. И многое него избавление, то избавит Израиль от всех беззаконий его. Господи, не вознесися сердце мое, неже вознесостися очи мои, неже ходих великих, неже в дивных паче мне. Аще не смея на мудрство вах, но вознесох душу мою, як отдаенная на мать свою, так и воздаси на душу мою, доповает Израиль на Господа отныне до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, как клятся, Господи, и обещайся Бога Яковлю, аще внеду вселения дома моего, аще взыду на одры постели мои, аще дам сон очима моим, и вехтам моим одремание, покой скраняма моима. Донь же обдяще место, Господи, веселение Богу Яковлюся, слышахом я во Евпрахе, обдетохом я в полях Дубравы. Внедем вселение Его, поклонимся на место, иди же стоя стенозе Его, воскресни, Господи, в покое Твой, тыки вот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся правдой, преподобнее Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клятся Господь Давиду истину, и не отвержется и я от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сыновья Твои завет мой, сведением моя сия, им же научу я. И сыновья их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, изволи в жилище себе. Сей покой мой во век века, сде вселюсь, яко изволи хила, вид Твоего благословляю, благословлю нищего, насыщу хлебы. Священники Его облику во спасение, преподобнее Его радостью возрадуются, а там возвращу рог Давидови, у готовых светильник, помазанному моему, враги Его облику студом, на нем же процветет святыня моя. Все, что добро или что красно, но и же жите, братья, вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Ароню, сходящий на ометы одежды Его, я краса ермонская, сходящая на горы Сионцы, яко там, и заповеда Господь благословение живот до века. Все ныне благословите Господа, все рабе Господни, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего, в ночах воздержите руки вашего святая. И благословите Господа, благословит тебя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки миром Господу помолимся!
2: Господи, помилуй!
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью!
2: Господи, помилуй!
1: Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Слава Господи, коли не уста Твои, мы дверь гордения уста Твои. Не упади сердце мое, словеса лукавствия, не в жрать у меня в месте. Человеки, делающими беззаконие, не сочтутся со избранными. Накажешь мне праведник, милостивее, причинка, или же грешно, когда не намазь, плавы мои я. Я по ничьей молитва моего поговорения им, пожертвов выше приками не суди. Возвышатся глаголи мои, яко возглагоша, яко толще земли поселися на земли, расточившися кости и кряне. Яко в Тебе, Господи, Господи, очи мои, на дьявола огненни мне душу мою, законими от сети ее безоставишами, и от запас делающих беззаконие, падут во бреду свою грешницы, един есть глаз, но не же приду. Класса моим до Господа возвал, класса моим до Господа помолимся, пролею пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу, никогда исчезать от меня духа моему, и не позналась и сизи моя. На пути все по нему же каждая, слыша сеть мне, смотря в ради своих взглядах, и небе знай меня, погиби бегство от меня, и не изыскаю душу мою. Возвал Тебе, Господи, реки, и все упование моя, часть моей, и сина земли живых. Вводни моление моему, яко смирихся селом, и слави мя отгонящих мя, яко припишися паче мне. Извини, истинница душу мою, исповедайся имени Твоему, меня ждут праведницы, то не же воздаси мне. Из глубины возвал Тебе, Господи, Господи, услыши глаз Твой, да будут уши Твои, внемлющий глаз умоления моего.

0: Господи, Господи, мы терпели, и хаса пронесися нам. Благословен си, Господи Боже, Отец наш, и правильное прославленное имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я служу по Богу Твоя. Благословен си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен си, Владимир, прости меня оправданием Твоим. Благословен си, святые, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во век, дел в руку Твоей не прежде. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу. И не близко и во веки веков. Аминь.
1: Исполни вечернюю молитву нашу, Господи,
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Вечером всегда совершенно связано, мирно и грешно, у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души, телес нашей, Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
2: Подай, Господи.
1: Добрых и полезных душам нашим и мира, мирами у Господа
2: просим. Подай, Господи.
1: Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончать и у Господа кончина живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и добрый ответа на страшный судящий Христове просим.
2: Подай, Господи!
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодею Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Человека любит Бог Еси, и Тебе слава посылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь.
3: Мир всем.
2: И Духове Твоему.
1: Слава наше Господи, и преклони.
2: Тебе, Господи.
3: Твоего благословенна и препрославлена Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь.

воды, Господа Твоего с миром, я то видишь очима и спасение Твоей жизни, уготовил пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, и имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да свидится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и отложи, мы оставляем должников нашим, и не веди нас в свои искушения.

Да, милости жить и мире с нами, спасение, посещение и прощение, и оставление грехов рабов Божьих, Преосвященного Намитника, епископа Кирилла, братьев.

Боже, молимся о плодоносящих и добродеющих во свете, в вишнем храме тем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе вели.

человеколюбец Бог Еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

на мне придуши гневе Твое, искрушение Твое, возмутившее, обутовшее это вода, обездение, державшее в кубе, ударил и все от меня друга, искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, водни возвату на щепет Тобою, да в них притя молитва моя, преклони руку Твоя к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления животного, венчающего Тебя милостивыми щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое обновиться, яко орля юность Твоя, творя и милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисею и сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милости Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже в век враждует, и по беззакониям нашим сотворил весь нам, ниже по грехам нашим воздал весь нам. Яко по высоте небесной от земли утвердилась Господь милость свою на боящихся Его. Ерихон стоят восстался от запада, удалилась от нас беззакония наша. Як уже щедрый Отец Сын, щедрый Господь боящихся Его, яко Твой познал создание наше, помянул, яко перстись мы. Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так процветет, яко дух пройдя в небо не будет и не познает, к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси, готово престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, и творящие Слово Его, слушайте глас владец Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души моления моя воистине Твоей, услыши на правде Твоей, и не гнили в суд с рабом Твоим, яко не оправдился пред Тобою всяк живый. Я погнал враг душу, но испарил весь землю животную, посадил на стенах, яко вертвое века и унывание дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помяну дни древние, поучился во всех делях Твоих, творений кругу Твоей поучался. Возде к Тебе рвутся мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, отврати лица Твоего от меня, подобно нисходящим гроб. Слышен сотворение за утро милость Твою, яко на Тебя в плавах. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, я к Тебе взял душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты иси, Бог мой, дух Твой благий, наставит меня на землю праву. И мне, Твоего ради, Господи, живишь меня правду Твоею, извинишь, отвечай душу мою, и милости Твоей потребишь, враги моя, и погубишь вся служающая души моя, яко азрак Твоей. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не гниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: мира, благостояния святых Божией церквей и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Освятим храме сене с верою благоговением и страхом Божиим входящих вон. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господине, Отце нашим, святейший патриархе Кирилле, и о Господине нашей преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвятить его Христе диаконстве, по всем причти люди, Господу помолимся. О Богохраниве и стране нашей, в властях и воинстве ее, Господу помолимся.
1: Господи,
0: обители сей граде, сем всяком граде, стране, и веры живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. О благо растворение воздухов и изобилие плодов земных, и времени книжной, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О цалующих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе и друг друга, весь живот наш Христос.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Рече Господь Господи моему, сиди одесную меня, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жил силы после Тебя Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобой начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, и чрево преждеденицы родих Тя, клятся Господь не раскается. Ты рей во век по чину Мельхиседекову, Господь одесную Тебе сокрушил весь день гнева Своего цари, судит в языцах, исполнит падения, сокрушит головы на земле многих, от потока на пути пьет, все ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, велия дела Господня, изыскана во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века, память сотворил из чудес Своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык, дела рук Его истинный суд, верны все заповеди Его, утверждены век века, сотворены во истине правоте. Избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой, святое страшное имя Его, начало премудрости и страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, заповедях Его восхочет зело, семя на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Восеять мне свет правым, милостивый щедрый праведен, благ муж щедрый да я, устрой словеса свои на суде, яко век не подвижется, память вечная будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце его уповать и на Господа, утвердися сердце его не убоится, донде же воззрит на враги своя, расточи даде убогим, правда его пребывает во век века, рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Хвалите отрице Господа, хвалите имя Господне, будь имя Господне благословен отныне и до века, от восток солнца до запад хвальне имя Господне, высок над всем языке Господь, над небесы слава Его, кто наш Господь, Бог наш, на высоких живей, на смиренной презирай, на небесе и на земле, возвязай от земли нища, и от гноща возвышаю Бога, посадите Его с князей, с князей людей своих, вселяй неплодие в дом, матери очадик веселящуюся, в исходе Израиля от Египта, дому Яковля из людей варвар, без иудея святыни Его, Израиль область Его, море ведей побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшиеся, яко вни, и холм, яко агнцы овчи. Что те есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордане, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыгравшиеся, яко вни, и холм, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижися земля, от лица Бога Яковля, обращего камень в озеро водная, и несекомый во источники водные, не нам, Господи, не нам, но имя Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небесе и на земле, вся велика восхоте сотвори, и даль язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста ему ты не возглаголют, очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, ноздри ему ты не обоняют, руцы ему ты не осяжут, нозе ему ты не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобнее им добуд творящий я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упована Господа, помощник и защитель им есть, дом Аарона упована Господа, помощник и защитель им есть, боящийся Господа уповавши на Господа, помощник и защитель им есть. Господь помянул, и благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы на сыны ваша, благословение вы Господеве, сотворшему небо и землю, небо небесе Господеве, землю же даде сыновом человеческим, не мертвые восхвалят Тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи, благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяши мя болезни смертные, беды адовые обретоши мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах, о Господи, избави душу мою, милостив Господь и праведен, и Бог наш милует, храняй младенца Господь, смирися и спаси мя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействовав Тя, яко изъять душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения, благожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадим и чашу спасения приму, имя Господне призову, молитвы мои Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, озрав Твой, сын рабы не Твой я, растерзалась и узы моя, Тебе пожу жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы мои Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтесь, Господи, века благ, яко век милость Его, да речет об дом Израилев, яко благ, яко весть милость Его, да речет об дом Аронь, яко благ, яко век милость Его, да рекут обо все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. О скорби призва Господа, и услыши меня в пространство. Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть, надейтесь на Господа, нежели надейтесь на человека. Благо есть, уповайте на Господа, нежели уповайте на князи. Все языцы обы душа мя, и именем Господним противлягся им. Обышедше обы душа мя, именем Господним противлягся им. Обы душа мя, как пчелы сот, и разгореша вся, яко огнь в тернии, и именем Господним противлягся им. Отриновен превратихся пасти, и Господь прият мя. Крепость моя пеним и Господь, и бысьми во спасение, глаз радости и спасения вселенних праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознеси мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня, и споемся Господеви, сия врата Господня, праведнее внидут в ня, и споемся Тебе, як услышал Мейси, и былоси мне во спасение. Камень гоже не брегоша здесь ждущий, все бысь во главу угла, от Господа бысь сей, есть дивен в очи всех наших, сей день, его же створи Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь, явися нам, составите праздник во учащающих дорог алтаревых, Бог мой святый, и исповемся Тебе, Бог мой святый, и вознесу Тя, исповемся Тебе, як услышал Мейси, и был и мне во спасение. Исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи.
0: Страдальческое противление в подвизе, мучительные раны на мученики, и стоях у лиц бесплотных, почести держащие победы, удививша премудрие мучителей и царей, низложивша велиара исповеданием Христовым, укрепивай их, Господи, слава Тебе, дивен Бог во святых своих Бог Израилев. Страдальческий подвиг, претерпевший святее, и почести победа Тебе приимше, упразднейша коварство беззаконных, прияше венцы нетления, теми Боже спаси души наша. Возваша праведный Господь, услыша их, святых Твоих память, Господи, показайся, яко же рай, и живо едеме, в небо радуется вся тварь, и подашь нам тех молитвами мир и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в селениях избранных и во стране живущих, я же приял сей Иисусе, благочестно усопшие учени, яко благоуветливый Бог, и исполнение вечернего света, и небесные Твои радости сподобие, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Благословенную на реке Твою Матерь, пришилась и на страсть вольным хотением, воссияв на кресте, взыскать и хотя Адама, глаголя ангелом, срадуйтесь мне, яко обретеся погибшая драхма, вся мудре устроивай, Боже наш, слава Тебе!

0: усопший храп Твоей, пришедшее жития течение в славе благочестной, праведным одейтесь венцем сподобие Божие и вечных благ насладитесь.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, постижи Руцин, досадительное дерзаго усечением судна нес, Богу сохраншу честь одушевленному кивоту, славою Божества, в нем же слово плоть бысть.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твои, пришедшее жития течение в славе благочестной, праведным одейтесь венцем сподобие Божие и вечный благ насладитесь.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, напрасно восхищенные, попаляемые от молний и измерзшие разум и всякую раною, упокой, Боже, егда огнем вся искусиши.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твои, пресномутное жития море, приплывшее Христе, внетленное Твоего жития, сподобие пристанища притещи, православным житием окормленное.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, их же всякое естество морских и птиц небесных прият, снидение Христе, Твоими судьбами воскреси, Боже, последний день со славою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умно божественную единицу, в три лица просто купное же пресещи, совокупляю несепо моя, яко же Бог скорость молнии, тресияющая видится во единстве.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, недоуменное Твое чудо, без мужа борождающи, и девство Твое чистое соблюдающе рожчи, тем же ангел множества, и человеческий род поет Тя во веки.

0: ради претерпелый крест и смерть, и умертвивый ада, и совоскресивый мертвый ад, приставшаяся от нас, спаси упокой, яко человека любит Бог, и в трепетное и страшное пришествие Твое жизнодавче, яко имея множество милости, царствие Твое господобие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Скорый Твой покров, и помощь, и милость покажи на рабев Твоих, и волны чистые укроти суетных помышлений, и падшую душу мою восстави, Богородице, всем бо, вем бо, вем дево, яко можеши, елико и хочеши.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, видите люди и чудитеся, гора во святая и явственная Богу в небесные обители превыше в землица, небо земное в небесное и нетленное селение вселяемо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни пресносущная и лучшая, смерть Твоя бысть, прихождение чистая, от превременное к божественней, воистину и непроходимей, представляя Тя чистая, в веселье Сына зрете Твоего и Господа.
0: Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, отцы и праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, во благозаконии умершие и благоверие, вся помяни и спаси нас.
1: Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, в горе, на пути, на местях пустых жития оставшие в вере, монахи же и бельцы, юноши и старцы, со святыми Христе всели.
0: Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, от печали и радости пришедшая ненадежно, верою Абия применившая житие, в благоденствии пострадавшая или злоденствии вся упокой, спаси нас.
1: Покой, Господи, душу усопших раб Твоих, я же уби меч и конь совосхити, град, снег и туча умноженная, я же удави плинфа или персть посыпа, Христе спаси наш упокой.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, странно яко едино и три божество, все по единому лицу нераздельно, Отец Бо, Сын и Дух Святый есть, поклоняемо яко един Бог.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Направи нас, Дева, молитвами Твоими, окормляющие обуреваемое волною греха, во спасительное пристанище Господа Родительницы, избавляющие от всяких лютых.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, яко на облаце Дева апостольский лик носим, к Сиону от конец, служите Тебе облаку легкому собиравшися. От нея же Вышний Бог, сущим во тьме сени, праведное воссия солнце.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, труб, богоприятней языцы, богословных мужей, богогласнейшая Богородице вопияху, исходную возглашающей песнь духом, радуйся, нетленный источниче, Божие живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, кое гожда память умерших, благочестно от века дней створящих, Господи, прилежно Ти вопием, вся упокой со святыми Твоими.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, от всякого я же приял еси рода и рода, в царях, князях или монашествующих православно щедре, вечного избави мучения.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, всех я же создал и си полезное веды, им же попустил и си, Господи, внезапными падежами ненадежно умрети, избави муки всякие, Боже наш.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, огня преснопалящего и тьмы, несветимая, скрежета зубного и червя бесконечно мучащего, и всякого мучения избави, спаси наш, вся верно умершая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, единопрестольная, безначальная, трипостасная единица, разделением единства, его против лица естество имущая, воедино нас совокупи хотение Твоих заповедей.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Паче огнезрачных серафимов явилась есть и чистая, честнейшая, поросший сим неприступного Иисуса Спаса, воплощением обожившего земнородных смешение.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дает Тебе яже превыше естества Царь всех Бог. В Рождестве Бо Деву якоже сохрани, тако во гробе тело соблюде нетленно, и с прославе божественным представлением честь Тебе, яко Сын Матери, даруя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину Тя, яко светил свечник, невещественного света кадильницу золотую, божественного угля во святая святых всели, ручку и жезл, скрижаль богописанную, ковчег святый, трапезу слова жизни, Дева Рождество Твое.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, смерти разрешив болезни, пострадав начальниче жизни, Боже наш, усопшие от века, рабы Твоя, упокой.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, неизглаголанными Твоими судьбами, я же убиша чаровное напоение, отравы, костное удавление, со святыми, Господи, упокой.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, егда судите будешь и всяческим, стоящим нагим и откровенным пред лицем Твоим, тогда щедри пощади послужившее Тебе верно, Боже.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, последнюю убо трубою вострубившую Твоему архангелу, в воскресение жизни всех, тогда, Христе, рабы Твоя, упокой.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, от века я же приялась, верная Боже, род всякий человеческий, сподоби вовеки со служащими Ти славите Тя.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богоначалие Тресвятое, Единопрестольное, Отче, Сыне со Святым Духом, Ты си Бог мой, вседержительством Твоим содержай все.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь. От корени Твоего воссия цвет жизни, и сие право, че взыграй, спасая мир, от чистой от раковицы Христос Бог.

wasn't.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, богоделанные скрижали Моисея, писанные Божественным Духом, яростью сокрушь. Но сего, Владыка, росшую неврежденно в небесные сохрань домы, ныне внутрь всели, с нею играющего пием Христу, препрославленный Отцев и наш Боже, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в кимвалях усты чистыми, мусикийски же сердцем светлым, доброгласную трубою, высокую мыслью, девы и чистая в нарочито избранный день представления, деятельными плещущими руками вопием, препрославленный Отцев и нас Боже, благословен еси.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твои, благочестно от века приставшихся память творящего пием, благословен еси во веки, Господи Боже, Отец наш.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, внезапу благочестно умершие и от стремнины всякие падшие, древо, железо, всякого камене, упокой, Боже, усопшие верные.
0: Покой, Господи, души усопших, рав Твои, страшное Твое пришествие щедре, одесную овец Твоих постави, православно Ти в житии послужившее Христе и приставшееся к Тебе.
1: Покой, Господи, души усопших, рав Твоих, в лице Христе избранных Твоих чини Твои рабы, вопите Тебе, благословен еси во веки, Господи, Боже, Отец наших.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твои, от земли персть содетельствовавый, плоть духом оживотворивый, спаси щедрый, я же приял еси упокой Божий в нестареющем животе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же треми, солнце Божество, единым света с растворением, да воспоется Отец и Сын и Божественный Дух, един естеством, но три ипостасьми.
0: И ныне и присно во веки веков, аминь. Давидское согласно воспеваем кипение, гору Тя Божию нарицающая Дева, в ней же вселився плотью Слова.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, глаголы последовав по Божественному ковчегу священному, все множество богословов в Сионе, кама и дешиныне, скиния, зовущи Бога живаго, не пристай презирающе верою поющая, Садителя единого поем, избавленней, и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, як уже воздевши руце, исходишь и все непорочная, руце ими же Бога носила еси плотью, содерзновением, яко матери кла еси к рожденному, я же медал еси его веки сохрани, вопиющее тебе, Содетеля единого поем избавленни, и превозносим во вся веки.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твои, сокрушивый первая сень смертную, воссияв, яко солнце из гроба, сына воскресения Твоего сотвори, Господи, славы, вся умершая в вере вовеки.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, безвестных и сокровенных свидетелю, егда имаши открытие дела тьмы и советы сердец наших, тогда не истяжи слова со всеми верой усопшими.
0: Покой, Господи, души усопших, раб Твои, егда имаши сесть на престоле и повелиши на суд предстати, собранным трубою от конец земли, тогда всех пощади Христе, яко милостивы.
1: Покой, Господи, души усопших, раб Твоих, умершим напрасно от случаев, от клича же, зельного, от скорого течения, заушения, удавления же и лягания, Господи славы, верою усопшим ослаби вовеки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, яко единицу существом поютя, яко Троицу лица тя чту, Отче и Сыне и Души Пресвятые, безначальную державу Твоего Царствия славлю вовеки.
1: И ныне и присно и вовеки веков, аминь. Струи живые, источник запечатанный, показалась Иси Богородице Дево, без мужа Бог Господа рожший, бессмертие верное напояешь и водою вовеки.

0: Помилуйся, Господи, веки имени Твоему Вышний, возвещайте золото милость Твою и истину Твою на всякую ночь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: нашим, святейшим патриарше Кирилле и все его крести братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся, Богохраними стране нашей, властях и воинстве я, да тихо безмолвное житие, поживя на всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся, блаженных преснопамятных, создателей святой обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, стележащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабу Божий, Преосвященного наместника, епископа Кирилла, с братья святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся подоносящих, добродеющих, во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих о Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе, услыши мя. Яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси. Не приселится к Тебе лукавная, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголящая лжу. Мужа крови льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть Твой стех их истины, сердце их суетно, гроб отверз гортанях, языки своим мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечести их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище былоси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатеси земли и вселений, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирении, и репы иси, обратитесь, сынови человечести, яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко пучи на паучах уся. Дни лет наших ниже 70 лет. Аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь. Яко прийди кротость на ней накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти? Десницу Твою так и скажи мне, окованное сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся. За дни вня же смирил на Иси. Лето вня же видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда приидешь и ко мне, прихождав не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим овеющ закону преступное, творящий преступление возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную сими служаше, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедно, не исправляши пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Глубиной и мудрости человека любной все строя и полезной всем подавая, иди не судитель, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бы упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Что Тя наречем, а благодатное, небо, яко воссияло, иси солнце правды, рай, яко прозябла, иси цвет нетления, дева, яко прибыла, иси нетленна, чистой Матери, як имелась на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Як Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, и держи не из болезни, печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ, Сам, Господи, прими наши в час всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшее, сущая Богородицу Тебя величаем. Именем Господня, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже ущедренный и благословенный, просвети лице Твое на ныне и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истины, просвещай и освящай всякого человека, ведущего в мир, да знаменится на нас лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наши к делу заповедей Твоих, молитвы и причистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.